раздраженно отвечал: «Какого черта?» «Все, что бы я не делал, был бы полный отстой, а про себя доволен, ведь карман-то не пустой. На лице улыбка, никогда не хмур, ватник от Versace под

повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню.

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым всего лишь

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Радиошок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

Дождь, дождь, и снова дождь с утра, и снова грязная вода стекает со стекла. Я не вижу этих лиц и этих глаз, мне непонятен смысл.

сетевое издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

где не проникает свет. Идешь на ощупь под журчание рек. Солнце скрыто, но звезды зовут. Шаги по мху и вновь зовут.

глуп. Я стал уже стар, я немного устал, я стал глуп. Не пойду в джаз-кафе, там неплохо кормят, но я лучше пойду в Сайгон. Как закрыт? Давно. Еще третьего дня мы забегли туда с басистом кино. Дни на партии не спал. Он открывает тем, кто

0: Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио, слушай Шок, Радио Шок.

0: Лови рок. Слушай шок. Радиошок. Радиошок.
1: В своем старом велике аист я еду туда.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Лови шок. Радиошок.

Я отлетала белою чайкой. Осень на небе, осень на сердце. Никуда, никуда, никуда от нее мне

0: Музыкальная компания Bolt Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.
2: Да, дорогие друзья, это программа «Рок-волна». Здрасте, я Александр Сенин. Здесь в студии на обводном канале нахожусь. И, как всегда, по средам компания Олега Грабко «Bolt Music», бывшая «Бомба Питер», представляет, собственно, гостей, с которыми мы здесь в течение часа, может, даже больше, чем часа, разговариваем о том, о сём, слушаем ту музыку, которую они записывают вообще, и в частности ту, которая была записана не без поддержки «Бомбы Питер» и «Bolt Music», соответственно. И ну что ж, сегодня у нас праздник, потому как в нашей студии находится Сергей Порощук. Это человек, которого я знаю уже 10 тысяч лет. Я не знаю, больше-меньше, плюс-минус 20, может быть, всего-навсего лет. И группа НЭП всем известна. Группу «Дубы колдуны» тоже, наверное, многие из нас вас помнят, знают. И причина прихода сегодня сюда, к нам, в радиошокскую, я бы сказал, студию на обводном учреждении была следующая. 60 лет человеку стукнуло.
3: Мы... Завтра.
2: Завтра. Завтра стукает ровно.
3: Всем привет, всем привет.
2: 60. И, Серега, знаешь, я помню очень хорошо момент нашего знакомства. Мы познакомились на Сенной площади. Господин Тишаков Стас Иванович тебя мне представил. Я говорю, кто такой стильный чувак, кто такой скромный, такой что-то... Чуть-чуть, по-моему, заискивает перед тобой. Типа, мы кофе, мы крутые. А то, значит, группа... А он говорит, это группа НЭП. Вообще, Порощук мой сосед тут по Сенной, хороший чувак. И, слушай, было это, не помню когда, какой год, 82-й, может быть?
3: Не-не, попозже, попозже. НЭП уже я начал делать в 87-м, но еще названия не было. После армии как раз. Mm-hmm. Это, значит, был где-то 88-й, я думаю.
2: Но не, раньше.
3: Не, ну раньше не могло быть, потому что с 85 по 87-й.
2: Ты забыл, я
3: был в армии, а мы с тобой познакомились еще до армии.
2: Да.
3: И тогда вот. Тогда у меня еще никакой группы не было. Мы просто со Стасом Тишаковым учились в одной школе.
2: Да.
3: Мы с ним учились в школе, он был на 2 года старше.
2: Поздравляю с Авраамом. Да. А почему Сенная площадь? Потому что там был замечательный и есть до сих пор, по-моему, бар «Старый Завод». Застава,
3: да,
2: была где,
3: такая,
2: как
3: да.
2: Стас утверждает, он впервые услышал, как люди стреляют в потолок, выясняя отношения.
3: Вполне возможно, чего там только не было.
2: Вот.
3: Веселое было.
2: Легендарное
3: такая.
2: Место, легендарные люди рождаются, я имею в виду географически, в районе Сенной площади, это факт.
3: Не, ну, во-первых, мы с ним еще учились в одной школе.
2: Да, еще так, плюс к этому взаимовлияли, очевидно, друг на друга. Да?
3: Не, он постарше, он на 2 года постарше. Да, поэтому, но мы были в школьном театре и играли вместе.
2: В театре?
3: Да.
2: Да
3: ладно. Стас был
2: Стас
3: в театре.
2: Играл.
3: Да.
2: Какие сюрпризы мне готовят мои эфиры. Сереж, постоянно мне какие-то сюрпризы подбрасывают. Я много чего интересного узнаю о своих гостей.
3: Так нет, это на самом деле был очень классный театр, который меня многому научил. Вот, научил читать, научил думать и вообще, так сказать, ну... Сыграла большую роль в моей жизни.
2: А кого ты сыграл в этом театре, расскажи. Как?
3: Так много, я ж не один год там был. Даже когда закончил школу, еще продолжал.
2: Хорошо,
3: там,
2: твоя любимая роль.
3: Ну, там, и в принципе, там не, мы не ставили что-то классическое. Мы писали все сценарии сами, да. И это то было нечто такое.
2: Ого.
3: Именно полное творчество. Угу. То есть там у нас был замечательный педагог по физике Елена Наумовна. Царствие небесное, вот, и она, конечно, вот привила нам эту любовь и к театру, и к, вообще к литературе, к истории, к, вообще к искусству, и с ней было очень интересно, она давала нам, так сказать, полную свободу, но при этом как-то, ну, помогала нам.
2: Слушай, ну, дай бог, что вот такие люди есть и пока еще продолжают быть, потому что я полагаю, что ты многим этим обязан, этой женщине обязан.
3: Да, потому, да,
2: что,
3: я ну, поэтому говорю, я очень...
2: Театр
3: очень...
2: и рок-н-ролл — это очень близкие, да, ну, понятия.
3: Ну, мне очень, равно, мне очень, артисты, я очень-очень ей благодарен.
2: Там сцена, главное, сцена, выход на сцену.
3: Да, потому что боязнь сцены, так сказать, вот оно там тогда... Ну, на самом деле, хоть прошло уже столько лет, я уже выходил тысячи раз на разные сцены,
2: да.
3: разных размеров.
2: И вот некоторые тоже.
3: И все равно до сих пор мандражирую перед каждым выходом.
2: Это правильно. И некоторые итоги твоей творческой биографии мы сегодня попытаемся рассказать, показать, послушать в виде музыкального материала здесь, в нашей программе «Рок-волна». Нам можно писать, если зайдете на сайт «Радио Шок». Там есть специальный раздел, который так называется «Общение», «Общаться», простите. Есть возможность писать нам в Телеграме, в WhatsApp, где угодно. Пишите, звоните, задавайте свои вопросы. Нет, не звоните как раз, хотя номер телефона какой-то тут тоже есть, туда и тоже можно писать, кстати говоря. И, слушай, ну что, с чего начнем? Я смотрю первую песню, которая стоит у меня в таком мини-плейлисте на наш сегодняшний эфир. Это «Знай» наших радиоверсия, или просто «Знай».
3: Ну, «Знай», но это просто сокращенная версия для радиоэфира, вот, потому что она длиннее, там были просто проигрыши гитарные, которые мы немножко сократили.
2: Окей, начнем с него, да? С нее.
3: Легко.
2: Знай. Хорошо, тогда, дорогие друзья, не отключайтесь. Вы здесь на Радио Шок в программе «Рок-волна». И у нас играет группа «НЭП». «Знай» называется песня. Слушаем.

0: Огромное здесь у нас в программе «Рок-волна» на радио «Шок». Сергей Прощук здесь в студии находится, чему я, Александр Сенин, искренне рад.
1: И я Сереж, тоже знаешь, рад. Всем привет, всем привет.
0: Думаю еще я, раз. Что еще в Нижнем Новгороде на фестивале «Рок чистой воды», помнишь, мы...
1: Да, было классно.
0: Я, по-моему, ее слышал там. Было такое?
1: Могло было, быть? Было, да, было.
0: Все, значит, песни сколько лет?
1: Ну, я ее написал, наверное, лет девять назад. Uh-huh. Записана она, значит, сейчас скажу, по-моему, в 16-м или 17-м году. Да.
0: Uh-huh. Ну, то есть уже... Uh-huh. Так, ну, лет 10, да, получается.
1: Да,
0: ну,
1: да, 9-10. Да. Записана она, да, да. Ну.
0: Точно,
1: в альбоме
0: записано...
1: «Мама».
0: Да, записана шикарно, кстати,
1: ну,
0: говоря.
1: Я сейчас так послушал, я же дома не слушаю. Послушал, слушаю, классно записано.
0: Я слушаю тебя на концертах, да, из Коп.
1: Не, на концертах я тоже не слушаю. Я просто фигачу все, что есть.
0: И у тебя получается, на самом деле,
1: все, что есть сердце. Не, ну да, спасибо большое. Эта песня как раз писалась на студии группы «Алиса». Спасибо Константину Евгеньевичу, так сказать, что он нам предоставил возможность записать там, по-моему, больше половины альбома «Мама» записали именно там.
0: А как это получилось? Что он сам предложил или ты? Как,
1: нет,
0: как
1: ну это... мы просто, я, когда они сделали это свою студию, я приходил, mm-hmm. смотрел, как-то зашел в разговор, говорю, а можно у тебя там будет попробовать? Говорит, ну, пожалуйста, когда у нас, ну, когда мы будем не репетировать, там, ради бога, договорись, со шлепой. Юра Шлепка, да, их звукорежиссер, вот, и, ну, чтобы он вам все подключил тут, потому что, ну, чтобы под присмотром все было.
0: Ну, понятное дело.
1: Ну, вот, в принципе, это... вот мы записались там, и потом еще даже вот как раз там, кто слышал всевозможные такие электронные звуки, типа клавиши и прочее, прочее, какие-то шумовые эффекты, это как раз Дмитрий Ослик Парфенов, или Парфенов, да, Ослик в простонародье близких, кто
0: да,
1: его
0: тихо,
1: знает.
0: Да,
1: просто, он наиграл еще клавиши, и потом у него дома мы сводили эти все записи. У него очень хороший аппарат, очень хорошие уши, он прекрасно слышит и прекрасно понимает, что от него хотят.
0: Как он поживает, будет ли принимать участие в завтрашнем представлении?
1: Ну, не знаю, наверное, вряд ли там у всех свои дела, потому что сейчас лето же, все в отъездах там каких-то.
0: Да, август,
1: там,
0: конечно, самый провальный
1: месяц. Ну, ничего страшного, зато день в день получается, это прикольно. Завтра будет, ну, там тоже будет весьма интересная тусовочка. Вот, будет Сашка Чернецкий из «Разных людей», вот, будет Толик Скляренко с «Сантером вместе», они придут дуэтом, сбацают пару-тройку песенок. Вот, потом приедет Ник Рок-н-Ролл специально, так сказать, да, поздравить меня. У него, кстати, тоже недавно была днюха, 66 лет ему. Вот, я его поздравил тоже. Вот он приедет, сбацает нечто такое. Мои подыграют ребята, а он на это навернет нечто такое поэтическое, шаманское, как это он умеет.
0: Да.
1: Вот, и самое главное, вишенкой на торте сегодня... где-то в 10 часов вечера, потому что в 9 вечера сегодня начнется репетиция легендарного коллектива под названием «Дубы-колдуны». Наконец-то вроде как у меня получается сделать реюнинг, возродить данный...
0: Ой, здорово, это данный, твоя инициатива, да?
1: Да, данный проект. Ну как моя инициатива? Мне лет 25... Все вокруг знакомы и пинают, и говорят, когда наконец-то ты возродишь прекрасный, веселый проект под названием «Дубы-колдуны». Ну вот я решил к своему 60-летию, вот, и сегодня как раз выяснится, смогем ли мы завтра, потому что там все-таки есть две замены, будут вот такие очень интересные замены, очень интересные.
0: Так, ладно, интригуешь, хорошо.
1: Да.
0: Окей.
1: Но вместо Вадима Курулева будет Володя Царь из «Поющих гитар».
0: Упс.
1: То есть песни группы, которые тоже «Дубы» исполняли. Вот. А вместо Худова Андрея Васильева, который, ну, просто очень далеко и уже очень давно, угу, вот, живет за границей уже там лет 25-30. Вот, будет Слава Помогайкин, который нынче играет с Гариком Сукачевым в группе «Бригада С». Вот такая будет банда. Потом,
0: да,
1: ну,
0: Мишка
1: Нефедов из «Алисы», экс-Алиса, так и остается. он играет, и, так сказать, экс-Алиса, экс-Нэп, там еще куча всего, Евгений Левин также из первого состава Дубов, ну и я, естественно, тоже. То есть трое нас из старых Дубов осталось.
0: Трое нас из старых Дубов. Я помню, значит, Сережа,
1: ну, Колдунов.
0: Нет, просто я тогда, помнится, работал на радио «Балтик».
1: А, да, замечательное было радио, веселое.
0: И в формате в нашем Дубы Колдуны постоянно были.
1: Да, да, да.
0: Причем, ну, не в главной...
1: Так не без, не без радио «Балтики» это все произошло.
0: Конечно,
1: да.
0: Кушнерев и все остальное.
1: Кушнерев, да, нас это подвиг к этому, к созданию данного коллектива.
0: Да, нам еще вспомнить, слушай, но ты знаешь, мы все равно так или иначе, да, тебе к тому же на репетицию.
1: Я еще успею.
0: Во времени-то немножко, я на часики буду посматривать, поэтому давай мы сделаем так, послушаем, скажем, еще одну твою песню.
1: Давай.
0: Там один у меня называется следующий трек, который стоит.
1: Вот с того же альбома как раз, да.
0: С того же альбома. Вот, а потом, знаешь, чего я тебе хочу закинуть в качестве... вопросы-ответы за манухи. Давай попробуем такую перспективу пройти совместно от времен рок-клуба до сегодняшнего дня. Что было, что стало, что изменилось, когда было легче жить, вот это все. Все, пока слушаем группу НЭП, песня называется «Один». Программа «Рок-волна» на радио-шоу «Будьте с нами».

0: Программа «Рок-волна» здесь на Радио Шок. Сергей Прощук в нашей студии на обводном канале. И из-за того же альбома, да, ты говоришь, что это трек?
1: Да, альбом «Мама». Да, такой был.
0: В той же студии «Алиса» записан, но здесь я услышал саксофон.
1: Ну да, как обычно.
0: И кто там на саксофоне? Ну, он тут такой выдающийся.
1: Ну, Женька Жданов.
0: Женька Жданов.
1: Который, конечно, да, еще из группы «Авиа», «Царство небесное», конечно, он нас покинул несколько лет назад. Ну, он, конечно, внес большой. Он в группе NEP был с 1992 года.
0: Угу. Вот. Слушай, как ты это все помнишь вообще, все эти даты, когда, кто, чего? Давай вспомню тогда уж и рок-клуб, из чего все начиналось. Вы же были участниками рок-клуба и принимали,
1: конечно,
0: участие во всех этих самых,
1: конечно,
0: пластиночках, концертниках и прочее,
1: конечно,
0: прочее, прочее.
1: Конечно. Не, ну мы члены Ленинградского рок-клуба и остались ими 1988 года, вот как мы туда, я же говорю, мы целый год, то есть, ну, я попал туда в 81 году в Ленинградский рок-клуб, как, ну, просто как зритель, по великому...
0: По восточной трубе.
1: По великому блату, там вообще было, там, чертов ступе, там, о чем, через братьев, там, через зав. Отдел, через, как говорил Райкин, да, через товаровед, достал дефицит. Вот билеты тогда, пригласительные на любые фестивали Ленинградского рок-клуба или концерты, был большой дефицит. Вот.
0: Помним, помним.
1: Ну и поэтому я просто этим всем заболел, потому что болел уже довольно долго музыкой русской. Слушал всевозможные эти полупрофессиональные и непрофессиональные любительские записи, там и Майка Науменко, и Аквариума, там, и Россиян, и Мифов, и так далее, и тому подобное. Вот. И мне все это было очень как-то стало близко, интересно. Ну, и потом я постоянно очень часто ходил на всевозможные эти моменты. Потом, когда сам стал писать песни, ну, я их раньше начал писать, но потом что-то как-то стало все формироваться больше и больше. Uh-huh. У меня такая как бы родилась идея, что надо, конечно, попадать, наверное, все-таки в Ленинградский рок-клуб. Ну, и вот и после как раз службы в армии в 87-м году я понял, что настал момент
0: такой. Настал момент такой, да.
1: Настал момент
0: такой. Будем с этим разговаривать. Слушай, ну вот оглядываясь с нынешних времен на те времена рок-клубские, он тебе помог этот рок-клуб? Он тебе был полезен? Был тебе бесполезен, может быть?
1: Ну нет, я ничего не могу сказать. Он мне был, естественно, полезен.
0: Нет, ну в плане хорошо общего музыкального развития и
1: знания
0: того, что происходит вокруг тебя в этой самой тусовке.
1: Нет, да. Нет. Еще... Он мне был полезен тем, что рок-клуб мне дал дорогу именно на сцену. Без рок-клуба, без литовки так называемой,
0: ну, да,
1: той же текстов, ты просто так не мог брать, там, выступать. Ты должен был либо тогда быть, либо от какой-то филармонии, там, как это было, либо там, если ты в Питере живешь, значит, там, тогда была организация Ленконцерт и прочее, прочее, прочее.
0: Это первый концерт свой помнишь в стенах Рубинштейна 13?
1: Конечно. Прослушивание как раз.
0: А вы прям там прослушивались?
1: Нет, мы прослушали. Ну, вот в этом, в Рубинштейна 13, вот в подвале, полуподвальном
0: этом уголок,
1: да, который назывался Ленинским, да, уголком, да. Ну, это было вообще знаковое событие, потому что в этот же день, во-первых, мы когда стали играть, смотрим, какие-то фирмачи снимают, сразу же видно на видео. Угу. Тогда много приезжало всевозможных этих товарищей. Вот, Перестройка там, Горбачев,
0: ну,
1: да, там.
0: НЭП, новая экономическая политика, вообще говоря. Ну и что?
1: Ну, в общем, они что-то там снимали, а потом выяснилось, что мы как раз программку свою отыграли, вот, нас приняли без кандидатского срока, что было по тем временам довольно, так сказать.
0: Да-да-да, это было серьезно.
1: Хотя, с другой стороны, мы, как Папы Карлы, весь почти год репетировали по 3, там, по 4 раза в неделю, вот чтобы, чтобы это было вот круто.
0: Не стыдно!
1: Чтобы было не стыдно, да. И потом, бабах, в этот вот день мы отбомбили, потом раз, слушок такой, тут же, Скорпионс, сейчас приедут.
0: Я помню.
1: Ну вот они туда и приехали. Потом вот эти видео, которые снимали нас, попало даже в этот фильм, который назывался «Скорпионс in Ленинград». Они здесь играли, по-моему, 7 дней подряд, неделю целую концерты.
0: Ну, долго-долго,
1: да,
0: точно, и как-то понятно, почему.
1: И вот они на этой же самой сценке, где только что играл НЭП, Вот. Потом вышла группа Scorpions, которая приехала без инструментов,
0: взяли
1: без всего,
0: гитарки,
1: взяли
0: да.
1: гитары, которые кто
0: И
1: как
0: вдруг
1: кто дал.
0: как?
1: И как дали, у всех челюсти там
0: Не говори.
1: так и отвисли.
0: Да, слушай, я как-то эти события уже разделил давно в своей голове. Ваше присутствие в этом красном уголке и Скорпиус, это же какие-то другие для меня параллельные вселенные.
1: Ну, мы потом
0: да.
1: с ними, кстати,
0: это, слушай, это на самом деле судьба, Серега. Ну, как
1: ну,
0: это может
1: ну
0: быть?
1: Видимо,
0: Вы
1: да.
0: идете на прослушивание, приезжают вот эти вот ребята. Мы вас благословляем, ленинградские рокеры.
1: Типа того получилось довольно забавно, да. И это такое... Потом мы с ними пересекались несколько раз.
0: Да ладно, расскажи-ка об этом.
1: В Германии пересекались.
0: А вы активно гастролировали в том числе и в Федеративной Республике как-то, да?
1: Ну, там она уже тогда была не федеративная, она уже
0: общая
1: была. Вот. Мы очень активно гастролировали по Европе. То есть там порядка больше 20 стран мы проехали. Но больше всего, в общем, я как-то посчитал, если все гастроли сложить... Немецкие, вот, германские, там почти 2 года получилось.
0: Нифига себе.
1: Там такой жесть, короче.
0: Ну, слушай, для меня это еще один шок на радио, шок, понимаешь?
1: Да, вот там... там
0: два
1: как,
0: года,
1: ну, вот в общей сложности. Не, ну, не, я имею в виду с отъездами, если все
0: ну,
1: сложить.
0: Да, конечно.
1: Тут на 3 месяца, там на 2 месяца, тут еще на 2,5
0: слушай,
1: месяца.
0: Слушай, а у вас был какой-то хороший менеджер, я чувствую, если все так происходило,
1: ну,
0: да, активно?
1: Ну, там немцы этим занимались, там, да, один из них, кстати, был... как же его звали? Это сейчас забыл, да, он потерялся.
0: Ну, неважно, это немецкий, но, немецкий
1: да,
0: товарищ у вас.
1: Немецкий товарищ, да, он еще очень активно еще занимался группой «Аукцион». Вот.
0: То есть вы попали еще и в такую компанию?
1: Да, мы с «Аукционом» периодически пересекались, играли на одной сцене одновременно концерты в Германии, да. Ну, в общем, такой был, да, большой у нас период.
0: Ну, Сереж, это на самом деле очень удачная рок-судьба. Я вот тебя слушаю и думаю, вау,
1: не,
0: нам
1: ну,
0: бы так.
1: Так не, ну, просто сначала нам вообще повезло, у нас появился первый наш директор, это был Александр Цейко, такой, ну, это сказать пробивной человек, это не сказать ничего, потому что, ну, скажем так, вот мы в 88-м поступили в Ленинградский рок-клуб, а в 90-м году мы уже играли в Солянке в Москве, в Олимпийском, понимаешь, вместе там с «Машинами времени», там, которые там сейчас иногенты, не иногенты, не
0: ну,
1: знаю,
0: да.
1: нужно это говорить, не нужно.
0: А фиг его знает.
1: Да, не знаю, с бригады С там, и так далее, и тому подобное. Вот это как бы ну, кое-чего значит.
0: Еще бы.
1: Вот.
0: Ну, слушай, ты об этом мы еще поговорим подробненько, но сейчас давай-ка мы еще что-нибудь послушаем. «Слезы» называется третий трек моего плейлиста сегодня, или, может, что-нибудь еще по выбору. Там есть «Чума», «Я просто люблю» и... это, вероятно, в финале будем этим. Юрий Шевчук. Взлетаем, не падаем. Так что выбирай, чего? Какую песню?
1: Ну, давай, чего?
0: «Слезы».
1: Пусть «Слезы» будет, она такая, да,
0: давай,
1: интересная.
0: Давай, послушаем «Слезы». Программа «Рок-волна» здесь на радио «Шок». НЭП, «Слезы». Слушаем.

0: Группа «Нэп» и «Слезы» здесь в программе «Рок-волна» на радиошоу. Сергей Парощук в студии. Рассказывал мне за кадром о великолепном клипе на эту песню. Если я все правильно понял, давай и вслух расскажи остальным.
1: Эта песня, кстати, да, записана в 1993 году. Кстати, слушается вполне ничего, хотя столько лет прошло. Какие открытия для себя делаю, когда прихожу на радиостанцию.
0: Страшно считать, да, 26 плюс 7, 33.
1: Ну, в общем, так нормальненько, да. Давно это было. Ну вот, а да, в свое время Александр Розанов, прекрасный режиссер, снял на эту песню замечательный клипешник. То есть так, такой взрослый, настоящий, то есть на кино. Снимался он несколько дней. Вот, снимался там в воинской части, там, под Питером. Ну, там основное действие. С приглашением актеров. То есть там Аня Банщикова свою первую роль получила. Вот она была там студенткой нашего театрального, да, и он ее там нашел, ей было 18 лет тогда.

0: Да, Марк Гранок играл тоже главную роль, актер известный. Вот, там еще были люди. То есть там, там
1: то есть как... полноценное кино получилось, то да? Есть,
0: про, там, нет, он да, я ему говорю, он говорит, что ты хочешь, у тебя есть какие-то мысли? Я говорю, нет никаких мыслей. Что хочешь, говорю, ты режиссер, что хочешь, что я снимаю. Он придумал целую там историю, такое маленькое кино. Вот, то есть, ну, там понятно про любовь там. Но как ему удалось договориться с этой воинской частью? Там для нас там устроили учения, там ездили, ездили танки, там фиганки, там, там просто какие-то марш-броски, подъемы. То есть, трое суток они провели в этой казарме, там, я там тоже на носу.
1: Ну, это подвиг уже, да, тренер. В общем,
0: это было что-то, там, стреляли какие-то стрельбища, там, там даже я стрелял из гранатомета.
1: Боевыми?
0: Не, ну, просто болванками, они были без боевого заряда, да.
1: Я бы не удивился, если бы без
0: боевого. Ну, я бы тоже не удивился.
1: Стрельнуть, пульнуть в кого-нибудь.
0: Ну, в общем, такой он был, да, когда я в Москву приехал с этим клипом, там, знакомые сказали, ну, да, круто. Сколько, типа, сколько
1: миллионов стоило?
0: Сколько
1: да.
0: стоил типа, по тем временам? Я говорю, ну так, ну я помалкивал, потому что даже сейчас боюсь озвучивать.
1: Не надо.
0: Они говорят, ну это минимум там, ну, тысяч 40-50 долларов по тем временам. Это чудовищные совершенно деньги.
1: Квартира.
0: Не одна.
1: Да.
0: Не одна,
1: кстати.
0: Я такой, ну, ну, если бы они знали, что все это делалось практически бесплатно. Стоило мне это все что-то там меньше тысячи долларов. Очень много стоила сама пленка, и еще больше стоила проявка.
1: Ну, ты профи, ты видишь, ты из театра вышел и туда же, собственно говоря, вернулся. Давай-ка поподробнее мы поговорим о твоих связях с телевизором и прочими радиостанциями, газетами и прочим. Потому что это же важно для того, чтобы человек стал знаменитым. Нужно что? Проснуться знаменитым как-нибудь.
0: Ну да, не, ну вот совершенно да, удивительным образом нашему первому директору удалось сделать. Ну, то есть, уже сначала, то есть, нас полюбило питерское телевидение. Вот, Чапыгина 6, тогда еще ленинградское телевидение, да, молодежная редакция нас очень полюбила, там были такие передачи, там канал «Зебра», там еще что-то, потом музыкальные какие-то были, кружатся диски, там еще чего-то, потом там еще частная вечеринка, там, ну, много чего там было, везде, везде, везде, везде, в общем, как-то мы попали в эту струю, мы понравились музыкальным там редакторам, все почуяли какую-то вот эту новую, новую волну, вот эту свежесть от нас. Вот, повеяло. Вот, и они нас очень-очень сильно любили, и постоянно мы там мелькали. И это уже начало приносить свои плоды довольно быстро, потому что Питер бил на весь Советский Союз практически. Это было, ну, как бы, было три главных канала.
1: Да-да-да.
0: Первый, второй и третий. Третий канал как раз было это питерское телевидение. И все его смотрели, потому что оно действительно было очень интересное, не такое, не, не заскорузлое, как московские эти каналы. Поэтому мы быстро очень набирали популярность, но потом появилась такая программа «Взгляд». Стала очень популярна по Первому каналу. Совершенно сумасшедшая.
1: В субботу или в субботу, по-моему, да, вечером.
0: Да, да. И вот и в этот наш вот как раз директор умудрился в эту программу каким-то образом отдать песню «Ветер вагонов». Тогда мы ее, она была тогда в первой редакции. И как раз же питерское телевидение сняло на нее такой некий типа видеоклип. И я тоже смотрел «Взгляд», как почти вся страна. И для меня было полным шоком. Значит, они заканчивают передачу, и после, и тут же начинается, значит, наша песня. И я такой, у меня челюсть отвисла, думаю, вот это круто. И на следующий день, да, мы проснулись знаменитыми.
1: Ну что, поздравляем, мы тоже были в программе «Взгляд». Мы играли на фестивале, как назывался-то, фестиваль в гостинице «Орленок». Какой-то был фестиваль.
0: Там вид, типа... вид что-то там делал такое.
1: Вид там снимал это да, все. Да. Как назывался фестиваль, я уже, конечно, забыл. Надо посмотреть, вспомнить. И сначала... Да, я тоже смотрел программу «Взгляд». Сначала я смотрю, а у них, знаешь, когда перед музыкальным фрагментом, каким перед вами, например, там какой-то, какая-то нарезка идет, каких-то музыкантов, там типа музыка на «Взгляде», ну, да, там как так. И вдруг я сейчас смотрю, опа, это я сижу в красной маечке на сцене этого самого «Орленка». и, значит, с барабанными палками снизу снято. Я такой, ух, нифига себе.
0: Круто-круто.
1: И круто-круто, да. Потом, когда увидела это моя бабушка, вот это стало круто совсем. Да. Это ты? Я говорю, да, это я.
0: А потом... Не, ну пока... бабушки, мамы вообще, там, это
1: вообще,
0: все.
1: Вообще, да.
0: Потому что мои же родители тоже, наверное, как и твои, чем ты занимаешься, непонятно
1: вот.
0: Чем. Да.
1: Да, где ты бродишь вообще, да. Чем-то,
0: потом,
1: да.
0: Когда они первый раз меня увидели по телевизору, так, все сразу успокоилось.
1: Вот, и петлю показали только один раз. Программа «Взгляд» сняла нашу песню про какую-то песню, и один раз ее прокрутили, и все. Потому что они как-то выброшены. Она лежит до сих пор где-то в Ютьюбе, там, ее можно смотреть, это хорошие профессиональные съемки, ему не дурно играют, должен сказать. Потому что Москва, ну как в Москве плохо играет, это невозможно же, да? Так что мне это, в общем, знакомо. Но я не могу сказать, чтобы я проснулся знаменитым, а тебе это удалось.
0: Ну, нет, ты же говоришь...
1: Видишь, база была посерьезнее, чем
0: тут
1: у
0: еще,
1: нас.
0: Тут же еще говорю, да, уже был такой, ну, как это называется, некий пьедестальчик, уже первая ступенька была даже, может быть, не первая, уже вторая ступенька, уже было достаточно много попить, ну, по ленинградскому телевидению показано, то есть, ну, соответственно, на всю страну. Это был просто такой дополнительный, не знаю, дополнительный фитиль нам подожгли.
1: А, ну, да, чем больше в теле, тем мощнее взрыв.
0: Ну, а потом там уже пошло, там, по России, ну, вот, тогда, по-моему, не Россия еще назывался канал, да, господин Троицкий, иноагент. Вел в программе «Атом», вот вел свою
1: он
0: там рубрику.
1: Вел,
0: да.
1: На самом деле, да. И программа,
0: поставил наш французский клипешник. Это тоже было в 90-м году. Да. Французы нам сняли классный фильм на песню «Я болен спидом». Вот. Он ее поставил. У него тогда в гостях сидел никто иной, как же его. Подожди. Наш самый известный-то. А, Иосиф Кобзон. И вот он такой хотел типа стебануть, видимо, наверное, Кобзона, да, поставил эту нашу жесткую очень песню. По тем временам такого музла, наверное, у нас никто
1: Кобзона
0: не играл. Да. Он
1: истории.
0: Такой послушал, и этот так с такой издевкой, так Кобзону. Ну как, вот вам вот эти типа ребята. А Кобзон такой, классные ребята. И так это было.
1: А что можно еще
0: сказать? Он говорит, у меня сын, типа, да, в Америке там занимается в барабанной там типа школе, тоже играет такую довольно жесткую, тяжелую музыку. Все классные ребята, сказал. И, короче, у Троицкого не получилось протроллить.
1: Слушай, как вас со всех сторон снизу подпитывают. Я хочу после следующего музыкального номера, извини за выражение, поговорить о студийной работе, о количестве альбомов, в качестве, где, когда, кто, с кем, и т.д. и т.п. А у нас играет песня «Чума».
0: Да.
1: На оба ваших дома. И это группа «Нейб» здесь в программе «Рок-волна» на радио «Шок». «Чума».

0: чума здесь на все дома, кроме нашего. Мы на набережной Обводного канала. Мы — это Радио Шок, программа «Рок-волна». У нас в гостях лидер группы НЭП, чью музыку, собственно говоря, мы сегодня и слушаем. Вот в течение последних, уже почти час слушаем, 50 минут. Сергей Прощук, Сереж, мы договорились немножко...
1: Всем еще раз привет, кто подсоединился недавно.
0: Да. Еще раз, еще раз, еще раз, не перестанем еще раз каться. И немножко, собственно, в процессе звукозаписи и ролей вот этих вот CD, синглов, DVD, не знаю чего еще, в судьбе группы НЭП. 60 лет все-таки отмечает человек завтра, день в день, в известном клубе, да еще в известнейшей компании людей, так что...
1: Да-да-да, в Джаггере завтра
0: хвастайся,
1: будет весело.
0: Хвастайся.
1: Да. Ну что... Завтра будет, да, мой юбилей, будут поздравлять гости, будет Сашка Чернецкий, будет Толик Скляренко с Сантером, будет, приедет специально Ник Кунцевич, которого все знают как Ник Рок-н-ролл, будут дубы-колдуны, практически 100%, но 99,99%, если не случится что-нибудь такое невообразимое. Ну и, естественно, будет полный, хороший, полноценный сет самой группы НЭП. Так что приходите, будет круто и весело. Вот. Ну а что по поводу записи?
0: Да, сколько альбомов?
1: Альбомов так на самом деле не так много, потому что как в какой-то момент я понял, что писать надо не все песни записывать. Угу. Вот. И у меня с каждым новым альбомом все больше и больше, больше становилось к себе претензий. И, ну как это сказать... собственная такая...
0: Там повтор или что?
1: Нет. Ну, мне что-то начинало не нравиться. Мне казалось, что нужно писать именно только вот... Ты написал там, не знаю, 30 песен. А из этих 30 песен ты потом... Вот они у меня отлежались, предположим. Я там начинаю наигрывать на гитаре, напевать. Понимаю, а это... Мне не нравится уже. И это мне в момент написания они мне нравились. Потом проходит какое-то время, и я смотрю на них, как уже чужими глазами кто-то написал. Вот. Я выкидываю. Потом раз там, одна из 10 песен такая: о, а кто это? А кто это интересную такую песенку неплохую забацал? И вот тогда вот это уже и начинает как-то работать, и я стараюсь это делать. Вот. Потом никогда, я говорю, не гнался за количеством. Мне все время хотелось. Как чувство.
0: Да, знаешь, дорогой, тут вот, когда приходят, скажем, начинающие молодые авторы, исполнители и прочие музыканты разговаривают со мной, я заметил, что у молодежи уже такой у них план какой-то проработанный есть вот с самого начала. То есть вот сейчас мы собираемся где-то, встречаемся, нам нужен это, собираем все в кучу, потом мы сингл туда-сюда вот запустим, потом, глядишь, через полгода, значит, альбомчик соорудим, мы поехали вперед. Без и вот здесь всех этих идиотских штук новоявленных. Ну, как бы люди реально... Мне нравится, что они говорят, честно, но у них план проработан с самого начала. Я понимаю, что у группы НЭП не было такого вот... Ты действительно проснулся знаменитым. То есть так у тебя не было каждый год... Вот, помнишь, в рок-клубе каждый год нужно было новую программу показать?
1: Мы делали...
0: Не все этого делали, но кто-то делал честно. Новую программу каждый год.
1: Мы,
0: да?
1: Практически каждый год делали. И тогда хватало. Ну вот именно этого задора молодецкого и прочее. Еще как бы шло. Могло идти-то по такой поступательной, потому что мы... Ну, много работали, очень много репетировали.
0: Это видно и слышно.
1: И мы росли, то есть с каждым годом мы росли и становились песни интереснее там, и в музыкальном качестве, надеюсь, и, так сказать, в текстовом, так сказать, стихотворном. И поэтому все это как-то, ну, двигалось. Потом уже, пошел такой период, уже так раз... так быстро уже через год на следующую ступеньку не впрыгнуть. То есть ты уже достиг какого-то определенного уровня, и тут тебе уже этого годика маловато. Либо у тебя идет повтор уже, да, но так это уже все было. Это не очень интересно. Поэтому я решил там брать какие-то паузы, чтобы набраться каких-то, ну, там, новых ощущений, впечатлений, что-то, новых каких-то мыслей и музыкальных, и текстовых. Но чтобы не было... Я не видел смысла там делать альбомы, каждый альбом похож на предыдущий.
0: Ну, давай тогда, знаешь что, мы займемся такой
1: чистый... А, и плюс еще, да, по поводу вот молодежи, которая нынешняя, у них, ну, то есть у многих же разные идеи, то есть, ну, зачем они этим занимаются? Кто-то хочет стать действительно знаменитым, зарабатывать много там, типа, денег. Кто-то хочет что-то еще. Кто-то начинает играть на гитаре, там, чтобы девочкам нравится. Там,
0: и это самая главная причина, потому что, что бы они ни говорили, там, знаменитым, не знаменитым, они могут говорить все, что угодно, но человек появляется на сцене только с одной задачей — понравится девчонкам. Если мужчина, я не говорю, про девушек не знаю.
1: Ну, в общем, короче, такие вот моменты у многих есть. И они там четко, многие сейчас вот там бизнес-планы какие-то составляют. У нас этого не было. Мы собрались, вот, потому что ребятам, которые пришли в коллектив, они не были супермузыкантами, никто, так же, как и я в том числе. Вот, мы собрались, потому что им понравились песни, которые я, так сказать, пишу.
0: Вот, я хотел спросить.
1: И все, и мы хотели просто донести вот это то, что мы хотим, и это была самая главная идея. Дайте, пожалуйста, нам сказать, можно мы на сцену выйдем и споем свои песенки? Это было самое главное. Нам не нужны были деньги. Мы первые концерты мы ничего не получали, вообще ни копейки никаких. На всех этих фестивалях, рок-клубах у нас не было денег. Но с другой стороны, опять же, благодаря нашему первому директору, наша первая же гастроль в город Николаев, вот, на 70-летие в ЛКСМ, нас пригласили. Там у них был праздник большой. Вот. Он выбил гонорар такой, что мы просто офигели. Потому что за такой гонорар, даже за меньше, тогда ездили самые крутые группы Ленинградского рок-клуба. Как Кино, Алиса, Аквариум, там, Зоопарк и прочее. Это был шок.
0: Это человек счастливый, человек, его постоянно кто-то где-то подогревает. Это очень здорово. Я все-таки задам свой вопрос по поводу арифметики. Смотри, в принципе, сколько лет группе НЭП и какое количество альбомов за это время записано? Если одно поделить на другое, получится среднее количество времени, которое у тебя выходит на создание одного альбома.
1: В этом году получается 38.
0: Что 38?
1: Лет мы на сцене.
0: Вы 38 лет на сцене. Так, и сколько альбомов? Без Дубов Колдунов, например. Или с ними, давай с ними тоже.
1: Ну, десяток где-то, да.
0: Десяток. А, ну, получается тогда...
1: Если еще сборнички там считать, там, может, и побольше. Ну, там было несколько сборников.
0: Ну, которые были специально записаны или какие-то...
1: Нет, просто сборники, да. Еще там, если какие-то маленькие считать, там, типа, миньончики, ну, это я, как это... ЛПшки, там, три песни, там, когда там выходили. Но это я это не считаю. Дальше около десятка так более-менее.
0: То есть, три года в среднем на альбом. Окей, все, понял.
1: Четыре почти года.
0: Почти четыре. Я все-таки, да, оптимист, чем больше альбомов. Я меломан, мне нравится.
1: Поначалу у нас шло очень жестко. Сначала, значит, 87-88 мы записали альбом. По ночам, значит, там, нелегально мы писались на мелодию. На мелодию, здесь на радио. На Манежной площади. Потом 89-90 год. Такой получился. Мы на разных студиях писали, сделали альбом. Потом 91-й мы писались в Москве на мелодии. Потом 93-й мы писались на мелодии уже здесь, в Питере, на Ваське. Потом 97-м мы начали писать альбом. И писали его почти целый год. Долго. И потом он вышел только через 25 лет.
0: Опа!
1: Да. Вот недавно, буквально 2 года назад, он только вышел благодаря планете. Но там постоянно какая-то была фигня. То есть то хотели выпускать москвичи, то не хотели, то еще что-то там, то еще. В общем, постоянно какая-то... То условия предлагались какие-то дурацкие совершенно. То я уже собирался сам его выпускать... То финансов не хватало.
0: Зашел бы на бомбу Питер, да, и что?
1: Ну, еще, короче, в итоге он вышел совсем недавно, да. Потом это еще...
0: Поздравляю.
1: Да, спасибо.
0: 25 лет ожидания, стоит поздравления, правда?
1: Такой довольно, забавный случай, мне понравился.
0: Окей, так, слушаем еще один ваш трек, это будет песня «Взлетаем и падаем».
1: Может, тогда перед ней сказать, что...
0: Давай, сел, но ты сам меня перебил, поэтому давай расскажи.
1: Подводи.
0: Хорошо. С Дубов Колдунов мы начали, мы опять вернулись к Юрию Ильяновичу Шевчуку, так что вот теперь тебе слово, давай.
1: Следующую песенку, которую вы услышите, это вот уже из моего, скажем так, нового, совсем. Это написано, она совсем, в принципе, не так давно, и записано вместе с Юрием Шевчуком, с моим старым добрым приятелем и другом, с которым мы с 89-го года знакомы. Вот. И мы, эту песню я написал, предложил, она была посвящена там нашему общему другу, приятелю, клипмейкеру, режиссеру Ольгерту Флингольцу, Олегу Флингольцу, вот, который снимал много клипов вообще в своей жизни. В частности, он делал клипы для ДДТ, для Алисы и для нас, и там, для «Объекта насмешек» он делал, там, и для группы «Калибри», и для московских каких-то там еще коллективов. В общем, там у него послужной список очень большой. Вот. И эта песня была предложена, я ее записал в акустике сначала и предложил Юрке и Косте Кинчеву, чтобы мы спели втроем ее. Ну, такую, как бы, такого сделать нормального, так сказать, дракона. Ну, Змея Горыныча нашего, да. Все согласились, вот. Потом я говорю, ну, хорошо, я тогда, когда мы ее запишем уже в «Электричестве», тогда, значит, мы все это дело продолжим, разговор на эту тему. В «Электричестве» мы ее записали, а так как она в «Ре» тональности, вот, для Кости он сказал, ну, мне тяжело, ну, я не смогу ее спеть, потому что, ну, не моя тональность, тяжело мне будет очень петь. Ну, а Юрка согласился. Вот, и мы вдвоем, короче, осталось только две головы, и мы вдвоем записали эту песню совсем недавно, сколько там, месяцев пять назад, наверное.
0: Окей. То есть это, может быть, еще и радиопремьера, да, у нас. На здесь, на радиошок, точно премьера, а где-то в других эфирах, других радиостанциях, которые мы не называем, она где-нибудь играет? Ну,
1: нет? Она была пару раз на разных радиостанциях, но в ротации, по-моему, ее нет нигде еще.
0: Хорошо. Взлетаем или падаем. Сергей Прощук и Юрий Шевчук. Здесь в программе «Рок-волна» на радиошок.

0: здесь совместным произведением «Взлетаем или падаем» в программе «Рок-волна» на радиошок. Ну, что сказать тебе, Сережа? Я бы, наверное, гордился, если бы Юлианыч бы вдруг сказал: «А не спеть ли мне твою песню?» Да, Серег, ничего, если эту песенку спою.
1: Не, ну мы давно еще...
0: Как дело-то было, расскажи.
1: Ну вот я же говорю, я сначала же записал ее, отправил ему, отправил Косте, им всем обоим понравилось. Вот так мы и решили, потому что до этого еще был вариант...
0: То есть ты изначально хотел ее с кем-то исполнять, да?
1: Ну, да, изначально на троих. Нет, у меня есть вариант, где я вообще один ее спел. Такой вариант тоже существует. Вот, просто мы, я же говорю, с Юркой давно, и на полтинник просто не получилось. Я на свой полтинник, ну, мне подкинули идею, они сделали ли тебе этот самый, ну, как оно, трибьют. Чтобы там различные музыканты спели, так сказать, твои песни.
0: Окей, да.
1: И вроде как бы нашелся там и человек, который, ну... сказал, что профинансирует запись там, все это дело. И я начал, так сказать, ну, предлагать своим знакомым, известным и не очень известным музыкантам, кто является моими друзьями-приятелями, как бы, ну, выбирайте песни там, то все. И тут как раз Юрка хотел очень спеть песню «Мой город». Она ему очень нравится. Он ее первый раз услышал как раз на том фестивале, который знаменитый 96-го года «Окна открой», «Наполним небо добротой»,
0: да,
1: который был на Петровском.
0: Да.
1: Сумасшедший совершенно был крутой фестиваль. Вот он ее услышал, просто там влюбился в нее, говорит: «Я хочу». Вот. Но раньше него эту песню тоже захотел Константин Евгеньевич.
0: Тут возникли... Сошлись.
1: Да, некоторые возникли трения. Ну, короче, дело заключается не в этом. Финансирование вроде как началось. Успела записаться только группа «Пилот». Одну песню записать. Как раз «Слезы», которые мы сегодня слушали.
0: Да-да-да.
1: Есть вариант, который поет «Черт со своей командой». Вот. И потом как-то все это раз... там, ну, возникли финансовые проблемы у человека, сложности, и дальше этот проект не пошел. Возможно, к 65-летию или к 70-летию что-нибудь состоится подобное.
0: Да, дорогие друзья, я вынужден заявить следующее. Мы уже перешли в следующий час музыкальный, и Сергей Парощук, опять же, напомню, здесь у нас в гостях на радиостанции «Шок» в программе «Рок-волна».
1: Да, сидит тут на радио «Шок», весь в шоке вообще.
0: Да, это все тут в шоке сидят, кто приходит.
1: И всех и всех зовет, чтобы все были в шоке, прийти завтра.
0: Вот,
1: Джаггер.
0: Вот, ты меня, видишь, как
1: Джаггер
0: ты меня
1: на мой
0: молодец,
1: юбилей,
0: молодец,
1: который
0: молодец,
1: состоится
0: молодец.
1: Именно завтра, именно 13 августа в Джаггере все будет круто. Так что я понимаю, четверг, это, конечно, не пятница, но все-таки...
0: День в день, да.
1: Так что милости просим к нашему шалашу, будет драйвово, будет мощно, потому что там это один из лучших клубов сейчас, один из лучших звуков в Питере, то может быть и не только в Питере. Это очень крутой клуб, рекомендую всем прийти. Будет шок.
0: Сергей, спасибо тебе, спасибо, что пришел.
1: Спасибо всем,
0: что так мы мило здесь с тобой поболтали. Я еще себя немножко проанонсирую. Дело в том, надеюсь, ты тоже придешь. Как я к тебе завтра приду, так и ты придешь 20-го в Манихане на вечер памяти. Майка Цоя Свина. Оля Король Бородюк опять
1: очень,
0: это все
1: очень,
0: устраивает.
1: Очень хочу, да.
0: Будут опасные соседи в новом качестве. Будет много чего интересного. И это все
1: 20-го в 7. Приглашали, да.
0: Все, за сим прощаюсь с вами. Я Александр Седин. Сереж, еще раз спасибо. И на прощание песня группы «НЭП. Я просто люблю». А что, сами услышите.

тобой. Все, что было, взяла, но забыла.

0: Я в шоке. Wow, the radio shock. Где новая музыка, там шок. Радиошок.ру. Прямой эфир на Радио Шок. Виктория Жданова. Культурный проект «Другая среда». В прямом эфире Радио Шок. Радио Шок.
1: Добрый вечер, друзья мои. Добрый вечер. На часах у нас 8:30. Вы слушаете Радио Шок. Сегодня среда. И сейчас начинается другая среда. И на ближайшее время мы с вами погружаемся в атмосферу культуры и творчества. С вами я, Виктория Жданова, и мы начинаем. Друзья мои, как быстро пролетел отпуск, как быстро пролетели каникулы другой среды. Мы, казалось, расстаемся так надолго, а нет, вот мы и снова вместе с вами. Я надеюсь, все наши постоянные и непостоянные слушатели уже с нами. Присоединяйтесь, у нас сегодня будет очень-очень интересный эфир. Вы привыкли, друзья мои, что у нас часто в эфире поэты, прозаики, художники, фотографы, культурологи, еще много-много кто. А сегодня, наконец, у нас музыканты. Причем музыканты, которые стихов не пишут. Вот такой у нас... один пишет. Да.
2: Многие.
1: Тексты пишут. Да, сегодня еще один поэт. Точно. Ладно. Два поэта в эфире, ладно. Пополам будет. Два на два. Так что от традиции не сильно отличаем. Отходим. О, вот я вижу, Тучи, дорогой, пишет. Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, город. Давно не виделись. Рад снова быть на одной волне с вами. Спасибо, что вы есть. Спасибо, дорогой Тучи, что вы нас слушаете. Это безумно приятно. Да, друзья мои, хочу вам напомнить, что вы тоже можете задавать свои вопросы и мне, и гостям, и высказывать свое мнение, и делиться своими мыслями. Для этого вы заходите на сайт radioshock.ru, нажимаете кнопку «Общаться» и пишите нам, друзья мои. Ну, а теперь непосредственно к другой среде. И сегодня, друзья мои, другая среда представляет вашему вниманию ежегодный фестиваль нового андеграунда внутри города. Это название такое, кто еще не в курсе. Который пройдет 15 и 16 августа в Севкабеле в клубе «Саунд». Это кожевенная линия, дом 40. Начало фестиваля, друзья мои, запоминайте, начало фестиваля в 13:00. И всем к этому времени быть, потому что ровно в 13:00 начнет играть первая команда, и это будет круто. Не проспите, друзья мои, пожалуйста, приходите заранее. Я всегда говорю о том, что на любое мероприятие приходите заранее, не пропускайте. Вначале бывает очень много интересного и хорошего. И вот фестиваль «Внутри города» — это тот случай, когда с самого начала будет круть. Вот такое нелитературное выражение. И сегодня, друзья мои, у меня в гостях... не весь фестиваль, но яркие его представители — Вероника ВВС, голос, гитара, автор песен команды «Збонтья». Наверняка вы ее знаете, она уже была в эфире «Радио Шок» и неоднократно, так что вполне себе родийный гость. Добрый вечер, Вероника.
2: Добрый вечер, Вика. Добрый вечер всем, кто смотрит, слушает и всячески присоединяется. Я немножечко продолжу твою мысль о том, что приходить надо обязательно в субботу к 13 часам, потому что мы...

0: как раз Борис.
1: Именно так.
0: Именно так. И даже, если не ошибаюсь, член Союза писателей России.
1: Все верно.
0: Вот как умудряется человек совмещать членство в Союзе писателей России и рок-группу?
1: Да, особо не обременительно это, на самом деле. Вот. А вот на рок-группу действительно нужно много времени.
0: Вот. Отсюда вывод. Други мои, приходите на фестиваль. Там будет что-то гораздо более серьезное, чем Союз писателей России. Уж извините меня, дорогие коллеги-поэты. Ну, о представлениях пока все. Напоминаю другим, что вы пишете свои вопросы, мнения и общаетесь с нами через чат radioshock.ru, кнопка «Общаться». Ну, а мы поговорим о замечательном фестивале. Фестиваль этот ежегодный. Фестиваль проводит Анастасия Мурзич, за что, Настя, огромное спасибо. Настя, большой привет тебе. И огромное спасибо за этот фестиваль. Это событие. Кто помнит, сколько лет идет этот фестиваль, вот именно внутри города? Вот уже сильно не первый.
2: Ну, он пятый.
0: Пятый.
2: Да.
0: Юбилейный.
2: Можно, наверное, так сказать. Я всегда с детства думала, что юбилейный — это когда ноль на конце. Ну, пятый — полуюбилейный, окей.
0: Сибиряк пишет: «Добрый вечер, Виктория, вы в эфире, это подарок». А, добрый вечер, Сибиряк, спасибо, что вы с нами. Вот это действительно подарок, когда вот так вот внезапно мы выходим не в сентябре, а в августе с каникул, и наши радиослушатели уже с нами. Это реально подарок. Ладно, давайте тогда поговорим про фестиваль. У меня в гостях люди, которые... что еще хочу сказать про фестиваль? Фестиваль проходит на двух сценах. В одном клубе, но на двух сценах. Главная сцена, где играют электрические команды. И как раз вот у меня сегодня в гостях трое представителей главной сцены. Рок-музыканты и не рок-музыканты. Но это большая сцена, это серьезные проекты. Еще будет акустическая сцена, на которой выступают сольные... авторы-исполнители и поэты. И мы с вами встретимся там, други мои, 15 числа. Я здесь не только как ведущая, но и как представитель акустической сцены. Так что добрый вечер от Виктории, еще и как от поэта. Но давайте мы поговорим вот о чем. Поскольку у меня в гостях трое представителей большой сцены, вот я что спрошу. Кто из вас на этом фестивале будет первый раз как проект?
2: Мы первый раз там будем играть. Мы неоднократно участвовали в разных фестивалях, организованных Настей в рамках проекта «Нового андеграунда», но вот именно фестиваль внутри города, этот юбилейный, станет для нас первым, как для участников. Мы прошлые годы как-то не пересекались по датам совершенно, поэтому для нас это вау-вау, наконец-то мы счастливы тут оказаться именно и в этом форматном фестивале, и ждем очень и самого события, и нашего там участия, и даже специальную эксклюзивную абсолютно программу подготовили, которую назвали «Города внутри», и она будет, ну, прям максимально необычной, поэтому те, кто нас видел и слышал много раз, тоже будут удивлены. Добро пожаловать.
0: Ну, слушайте, это прекрасно, это такой вот большой подарок большому событию. Сердце Тру — регулярный участник, это
1: да,
0: я
1: да.
0: помню.
1: Да, выступали уже. Кстати, сразу скажу, приходите пораньше, действительно. Потому что мы выступаем после команды «Звонтия» вторыми. Так что увидимся, услышимся.
0: То есть такой, ну, с часу дня начинается такой прям удар. Я смотрю, очень все будет
2: энергично и бодро.
0: А так и должно быть,
2: да, так и должно быть, чтобы это настроение создалось абсолютно сразу. Не должно быть никакой раскачки, должно быть сразу... резкий вход
0: раскачиваться, в эту атмосферу. Раскачиваться надо, приходя в 12:45 к открытию дверей клуба, чтобы за 15 минут раскачаться и...
2: понять, где там две сцены,
0: и,
2: да?
0: И начало фестиваля. Ой, это интересно.
2: Это очень большой и серьезный клуб, и очень красивый и интересный звук, поэтому я уверена, что зрители тоже получат наслаждение, не только те, кто будет на сценах.
0: Ну, фестиваль вообще интересный, настолько разнообразные команды и исполнители, которые собраны, там действительно каждый для себя найдет что-то и близкое, и интересное, и новое, что тоже немаловажно. Матвей Алерт первый раз участвует на большой сцене внутри города.
3: Именно на большой сцене впервые.

0: А до этого, в том году, мы выступали на акустической сцене вместе с Сергеем вдвоем под одну гитару. В этом году у нас будет уже полноценный электрический сет с барабанами, электрогитарой, басом и всем самым прекрасным.
1: Слушайте, ну вот это интрига на самом деле, потому что Матвей Алерт — это не рок-команда, насколько я могу понять.
0: Ну да, хотя по настроению мы рок-команда, но музыка у нас не настолько привычная для рока.
1: Ну, какая музыка мы сегодня услышим? Потому что, други мои, сегодня я в эфире в качестве знакомства для тех, кто еще не знаком с нашими сегодняшними гостями, конечно, по песне поставлю. Честно говоря, и сама с удовольствием послушаю, потому что я очень люблю этот фестиваль, и я очень люблю атмосферу, которая там царит. А вот, кстати, вопрос к гостям моим сегодняшним. Если бы вы не выступали на этом фестивале, вы бы пришли на него как зритель?
0: Конечно. Это, во-первых, разнообразие артистов, что в любом случае интересно. Плюс ко всему две сцены, и можно охватить больше и получить больше интересного.
1: Можно забегаться, потому что интересно будет и на той, и на другой сцене. Это я гарантирую.
2: Я думаю, тоже да, если бы временной какой-то, опять же, период совпадал, потому что, ну, действительно, это огромное разнообразие и возможность за один приход охватить очень мультижанровые программы, очень разноплановых и исполнителей, и поэтов в том числе. Это вообще, ну, на самом деле, нонсенс, да, чтобы рок-фестиваль содержал в себе большую поэтическую, а не только акустическую сцену. Это очень необычно, очень интересно, само по себе, вот как явление культурное. А, во-вторых, я считаю, что музыка, рок она или не рок, это уж как назвать, она самая настоящая именно живьем. То есть ты никогда не получишь вот этого эффекта полноценного погружения от любых записей, любых носителей только живьем. Эта энергия, она, ну, утрачивает какую-то свою часть, когда она переходит на носители или в интернет, а живьем она передается на 1000%. Я это ощущение очень люблю, и как зритель, и как музыкант, и с удовольствием, да. Но все-таки оказаться на сцене мне нравится больше.
1: И вот здесь я хочу сказать вам, други мои, приходите на живые концерты, потому что вот этот объем, вот этот обмен энергетикой, вот тот объем энергии, который будет от живого выступления, он действительно, к сожалению, не передается через носители, даже через прямые трансляции. И зато дает потрясающий заряд, если вы пришли и получили его вот живьем от исполнителя, от других зрителей. Это ни с чем не сравнимо. Это правда. Да и артистам, честно говоря, насколько я могу понять, на полный зал-то выступать поприятнее, чем на пустой.
3: Согласен, да.
1: Борис, а вот ты бы пришел на этот концерт просто вот послушать?
3: Вот интересный вопрос. На самом деле, вот что у меня лично, что у нашей команды, все дни как-то они расписаны. И вот действительно правильно. Вот то, что если совпадет, если есть такая возможность, это всегда как-то спонтанно. Поехали на концерт, потому что какие-то планы отменяются, что-то происходит. Но большинство людей, вот, которые будут выступать, я уже со многими и знаком, и на сценах мы были. Вот, и лишний раз увидеться с друзьями и с людьми, которые делают общее хорошее дело, это дорогого стоит. И я думаю, что да, вполне вероятно, смог бы.
1: Еще такой посетить. Вопрос. Борис, а ты читал свои стихи как поэт на подобных фестивалях?
3: Ой, я обычно делаю сольные программы. Вот, и гастролирую со своими стихами. А на фестивалях в качестве участника, скорее всего, я читаю перед песнями. Бывает такое иногда.
1: Угу. То есть все-таки ты редко, как участник выбираешь музыкальную стезю?
3: Да, мне кажется, что я в песнях и в составленной программе уже многое скажу, чего я хотел на этот момент. Потому что тоже в зависимости от настроения, в зависимости от времени, кто будет посмотреть сразу, кто пришел, и может программа меняться сразу вот, по ходу.
1: Но,
3: да, ну, конечно, это нужно как-то понимать, что кто перед тобой. И я думаю, что иногда мы и новые песни вставляем, вот, чтобы проверить материал. Это обязательно нужно, я считаю. Поэтому и стихи, вот они как бы предваряют, бывает, что перед песнями я все-таки, да, исполняю. Но редко. Мне все время это ставят вот в укор, что я должен читать. Вот. А так с удовольствием, конечно, бы я на каком-нибудь фестивале, именно как поэт, действительно бы прочел. Но я немного стесняюсь в плане... я не все помню. Раньше помнил, сейчас трудно. Поэтому читать... ну, хорошо, что не с листа и не с телефона. У меня, благо, есть книжки, которые я могу просто уже не стыдно выйти с ними и показать. Вот. Прочитать, да, с удовольствием. Это мне прям хочется. Иногда прям зуд такой идет.
1: А вот, кстати, други мои, а напишите, пожалуйста, ваше мнение. Вам интересны поэты именно на рок-фестивале в качестве... отдельных номеров, не вставок заглушающих там
2: смену
1: барабанов, да, смену музыкантов, а именно как отдельный сет. Что вы думаете на эту тему и насколько вам интересно? А пока вы думаете на эту тему и пишете, я задам вот какой вопрос сегодняшним нашим с вами гостям. А что... лично для вас фестиваль внутри города, что он для вас как явление и что он вам дает? Кто готов начать отвечать?
3: А давайте я, наверное.
1: А давай,
3: если так. Ну, во-первых, я еще хотел бы сказать, что у меня не только стихи, просто декламация. Дело в том, что у нас за последние 2 года вышло 2 сборника аудиокнига, которые скрипачка нашей группы, она, Ирина Сорокина, аранжировала целые книги мои, так что они на всех площадках. Это называется «Падение кита». Недавно, относительно около месяца назад вышло. И для писем и газет это такая уникальная возможность, именно когда сочетается вот музыка и поэт. Поэтому есть такая возможность. Мы выступали в Шклярский центр, вот, и там включали минусовку. И я уже декламировал, и дальше уже чередовали с песнями. То есть это необычный формат на самом деле. То есть это не просто пианино, это не просто голос. Это именно такой театр, я бы даже сказал. Да. А какой вопрос был?
1: Изначально вопрос был, что для вас фестиваль внутри города, что он вам дает как музыканту, и что он вам дает как культурное явление?
3: Вообще, я думаю, что... ну, считаю, что каждая культурная единица творческая, вот, которую есть что донести... вот, она любыми способами и любыми возможностями должна, в общем, показывать и рассказывать вот то, что она думает и что из себя представляет. И фестиваль — это отличнейшая возможность, потому что это приходят не только твои знакомые люди, но и новые, которые потом подписываются, потом от них фидбэк какой-то идет, в общем, какой-то. Вот, поэтому это не просто уникальное событие, потому что каждый читает свое стихотворение, поет свою песню каждый раз по-разному. Зачем петь так, как это в записи, например? Поэтому я считаю, что такие фестивали необходимы быть, и я очень рад, что я могу вот выступить и даже в начале, и вот приходите пораньше.
1: Ладно, другие мои, раз Борис так хорошо все рассказал, пока остальные наши гости думают над этим вопросом, а давайте-ка мы с вами песню Бориса и послушаем, вернее, группы «Сердце Тру».
3: Все верно.
1: Итак, другие мои, в эфире, слушаем.

0: Вот так вот, другие мои. User 690 пишет: я впервые услышала «Сердце Тру» именно на фестивале «Внутри города», и это была любовь с первой нотки. Люблю, обожаю, восхищаюсь с каждым годом все больше и больше. Боря, ребята, благодарю вас.
1: Спасибо огромное.
0: Коломна вас любит и ждет.
1: О, мы скоро там будем, 3 октября в клубе «Хаммер». Приходите, будет круто, сольная большая программа с сюрпризами.
0: Ольга Азовская пишет: добрый вечер. Вопрос к Борису Большакову. У вас успешно крутятся 2 полновесных альбома, второй альбом можно считать за 2. Каких эмоций ожидать от следующего? Ждем с нетерпением.
1: Буквально позавчера, или вчера уже, в общем, я был на студии, мы записываем 3-й альбом, записаны барабаны на несколько, будем синглами пока выпускать, а потом будет альбом, вот по мере уже накопления, то есть все есть, материал, работаем, медленно спускаемся с горы и любим все, в общем.
0: В общем, сюрпризы и подарки гарантированы.
1: Да. А в Коломне еще будет у нас леди Балалайка Елена Варфоломеева. Еще и, ой, еще и скрипка. И все на свете.
0: Вот интриганы, я скажу, да?
1: Да.
0: Так, Тучи пишет: мне было бы дико интересно услышать на сцене «Внутри города» поэтический перформанс под живой инструмент. Например, верлибры под саксофон или городские зарисовки под звуки дождя и шум стройки. Хочется, чтобы поэзия была здесь и сейчас, спонтанная и острая, как граффити на стене. Спасибо, это интересно. Вот, кстати, в таком ключе, наверное, на фестивалях действительно поэзии-то и не хватает. Ну что, друзья мои, продолжаем. И вопрос про фестиваль. Кто готов? Матвей Алерт или Звонтия?
2: Я могу, да, с удовольствием.
0: Вероника, жги.
2: Очень правильная мысль была у Бориса о том, что фестиваль, особенно такой вот дружественный фестиваль проекта «Новый андеграунд» и вообще Анастасии Морзич, это возможность наконец-то увидеться с друзьями, поскольку у рок-музыканта 25/9 какая-то занятость происходит в жизни, а тут ты волей-неволей и в гримерке, и где-то там на сцене, за сценой, под сценой все равно общаешься с этими людьми, и это такое ощущение какого-то родства, вот как из детства, как ты к бабушке приехал, то есть ты их годами не видишь, а потом вот так приходишь, как будто вчера общались. То есть это очень, ну, душевность такая абсолютно запредельная, и ее в повседневной жизни никак больше нигде не достать, только вот на таких мероприятиях. Это, во-первых. И очень правильная мысль, очень я поддерживаю. Во-вторых, как я и говорила, такие фестивали — это возможность побыть не только участником, но и зрителем, и что-то для себя открыть, и что-то живьем послушать, потому что, ну, ты никуда от этого там не денешься, да, ты все равно в этой буферной зоне находишься, да, и какое-то проникновение другой культуры, другой музыки, других слов, других стихов, других глаз, других душ, оно в тебя все равно произойдет, и, может быть, это будет что-то, что как-то твой мир раскрасит по-другому, это очень здорово само по себе. В-третьих, я считаю, что рок-музыкант — это не тот, кто может играть, а тот, кто не может не играть. Поэтому любая возможность где-то выступить — это всегда праздник. А когда это один из самых крупных, самых крутых клубов города, ну, мы сольно его не соберем. Наверное, никто из нас, ну, кроме там хедлайнеров, да, которые тоже будут оба дня. Кстати, вот еще из-за этого обязательно приходите, там будут очень известные хедлайнеры. Оба дня. А так у нас есть возможность эти несколько песен самых лучших, самых специально подобранных, самых в ноль отрепетированных, так чтобы прям вот никакой комар нигде ничего не подтащил. У вас есть возможность услышать эти песни, а у нас есть возможность их для вас сыграть так, чтобы вот на последнем надрыве, так чтобы кровь из пальцев, и вообще это всегда очень по-настоящему, потому что, ну, такой масштаб, он тоже заражает, да, когда ты на такую сцену выходишь. Это сразу делает тебя больше, это раздувает вот эту энергию еще сильнее, и ты можешь ее отдавать абсолютно бесконечно, и это непередаваемое ощущение тоже. И за это я очень люблю большие фестивали и большие клубы, и спасибо большое Анастасии Морзич, что у команды «Звонтия» есть возможность побывать наконец-то на этом замечательном фестивале.
0: Слушайте, а скажите мне, пожалуйста, где вам больше нравится выступать, на улице или под крышей?
2: Так, я же говорю, вообще, лишь бы выступать, но обычно так. Летом, конечно...
0: По энергетике.
2: Летом, конечно... Да, энергетика наша вообще не от этого зависит, мне кажется. Это просто, ну, внешняя оболочка, она же... Энергия-то, она все... Вот тут вот. И... Летом, конечно, все настроены, наверное, больше на опен-эйры, но, во-первых...
0: Особенно в Питере, особенно
2: вот,
0: под дождем.
2: Вот, ты прям читаешь мысли, да. Сегодняшний... Вот, сегодня не дождь, но сегодня такой ураган, что, ну, как бы... тоже. Он уже очень мешает в том числе качеству музыки, когда боковой ветер, он сносит звук так, что, ну, как бы те, кто на поле, он услышит только, ну... оверхеды, в общем, он услышит, а слова там никто особо
0: задержкой.
2: Не разберет, да, и то с задержкой. В данном случае это плюс в клубном формате, во-первых. Во-вторых, это, опять же, ну, необычно летом проводить в таком большом клубе мероприятие, это тоже круто, интересно само по себе. И вообще, как бы, я, наверное, в этом вопросе фаталист. Вот как есть, так, значит, и надо. Так и будем делать, все будет прекрасно. Это очень хороший клуб, правда, и я надеюсь, что он закрепит в моей душе эту репутацию, а может быть, даже еще возвысится.
0: Ну, в общем, желаем Звонтье собрать такой клуб.
2: Спасибо. Сольно. Спасибо огромное. Это
0: прям... И всех присутствующих касается.
1: Благодарю.
0: А, вот, кстати, привет группе «Сердце Тру» от поклонников из Великого Новгорода. Вживую познакомились с вашим творчеством в Шклярском. Было восхитительно. Очень ждем с концертом у нас. Есть ли такие планы? Спрашивает юзер 427.
1: Большой-большой привет, спасибо. Помню вас, да, приятно было, вот что приехали так издалека. Конечно, в планах все есть. Опять же, нужно время. И где выступать, да, конечно, летом open air – это хорошо. Но есть еще и программы акустические, плюс стихи. И это уже более камерное что-то. Там человек на 50. У нас уже были подобные выступления. И мне нравится, и в библиотеках можно выступить с большим. И там на Пушкинской 9, и 10, там вот это
0: и
1: все.
0: И 9, и 10.
1: Везде.
2: И даже 13.
1: Вот, так что там есть возможность, такой вечер при свечах, когда уже полное единение, все свои, когда можно акустика, кахон, скрипка, приглашенные гости, вот это все, вот, это дорогого тоже стоит. Вот. А мне нравятся небольшие библиотеки, действительно, и небольшие клубы. Вот. Но все-таки мы стадионная команда, нам нужен масштаб, нам нужен объем.
0: Я вот тут как поэт не соглашусь, потому что я, например, выступала на опен-эйрах и на больших площадках, и на, скажем так, и А2, и Аврора тоже я там была со стихами. Я скажу, что это вполне себе рабочий формат, и люди слушают, и людям интересно. И вопрос в том, насколько ты сам готов выйти на такую аудиторию. Если готов, то прям отлично залетаешь.
1: Да, я всегда готов, я как пионер.
0: Да. Кто бы сомневался. А вот здесь вопрос от юзера 200. Матвей, если бы ты не был музыкантом, чем бы занимался? Есть ли у тебя хобби?
3: Мне нравится поливать свое домашнее растение, читать книги и гулять.
0: Так, а у меня вопрос. А домашнее растение какое?
3: А я не знаю, мне мама подарила какое-то дерево, я за ним ухаживаю, и мне хорошо.
0: Не роза, случайно?
3: Нет.
0: Ладно. Не прокатила отсылочка, ну да ладно. Факир спрашивает, Виктория, вы же тоже участвуете в этом мероприятии, вы будете петь или читать, а сегодня почитаете. Дорогой Факир, спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы нас слушаете. Да, я участвую, я читаю стихи или пою, это решится чуть позже. Кстати, я хочу сказать, что у меня на странице ВКонтакте есть голосовалка, друзья мои. И голосуйте, что вы хотите в этот раз услышать, песни или стихи на фестивале, на этом фестивале. А сегодня... А давайте я в конце почитаю, как представитель акустической сцены, раз у нас здесь музыканты будут с песнями в эфире. Ну, давайте тогда, раз возник такой вопрос, я в конце стихотворения 2 прочитаю. Так и договоримся. Так, друзья мои, пока вы дальше задаете свои вопросы, а вы их, надеюсь, будете задавать, потому что времени эфира у нас еще много... Так что я спрошу у наших гостей вот что. Поскольку этот фестиваль проводится новым андеграундом, Что для вас новый андеграунд и чем он отличается от старого андеграунда?
3: Мне кажется, Смотри. Тут вся завязка кроется в названии. Он новый. С течением времени музыка так или иначе меняется. Например, раньше можно было выступать только вживую, потом появились носители, можно послушать музыку, прийти на концерт. Сейчас же все меньше, мне кажется, уделяется внимание именно живым выступлениям. Все перешло на, в том числе, цифровые носители. И новый андеграунд — это музыка, все еще непопулярная, которая должна быть услышана людьми, и для этого устраиваются подобные мероприятия, подобные концерты.
0: Матвей, такой вопрос. А почему, на твой взгляд, она не популярна?
3: Потому что, скорее всего, рассчитана больше не столько на людей, сколько она делается теми, кто хочет выразить себя, не смотря на остальных.
0: Не для людей это андеграунд.
3: Ну, в основном, да.
0: Выразить себя, в принципе, любое творчество — это выражение себя. Если мы говорим о творчестве, а не о ремесле.
3: Да, но сейчас эти вещи смешались, и уже, мне кажется, большинство занимаются не творчеством, а больше, наверное, каким-то бизнесом.
0: А присутствующие здесь про себя могут такое сказать?
2: Какой именно? Что?
1: Насчет бизнеса, да?
2: По нам видно, да, что мы тут все бизнесмены, звезды шоу-бизнеса.
1: На метро
2: такие приехали, все в драных штанах, да. Мне очень понравилось.
4: Что подтверждает мысли Матвея?
0: Приехали на собственном метро.
2: На собственном метро Петербурга, да, приехали. Я как раз хотела сказать, да, что мысль на самом деле в корне очень глубокая. Если вот в таких разрезах посмотреть между ремеслом и творчеством, и между бизнесом и творчеством, вот андеграунд, новый, старый, абсолютно любой, то есть видно просто эпитеты. Андеграунд — это как раз то, что без оглядки на коммерческую часть, на какую-то выгоду, на какое-то внимание, то есть это то, что создается вот несмотря и вопреки. Это то, что может отсутствовать, не соответствовать, да, никаким правилам, никаким мейнстримовым тенденциям, вообще ни на что не опираться. И поэтому это очень сложно. Это отдельный язык, и действительно люди, которые предпочитают массовую культуру, они это не воспринимают. Это абсолютно нормально. Чтобы знать этот язык, ну, ему надо учиться. И ничего нет в этом страшного. Это, ну, выбор каждого и творца, и слушателя, да, что предпочитать. Мы-то, конечно, все тут, наверное, за андеграунд. Новый, старый, абсолютно любой. Главное, что не мейнстримовый и абсолютно искренний. Не в этом позиции, что обязательно быть не мейнстримовым, а просто, ну, вообще к этому никак себя не относить. Он где-то там параллельно, этот мейнстрим, существует. Попадем, окей, не попадем, ничего страшного. Вообще не в этом суть.
0: Мейнстрим не быть мейнстримом.
2: Ну, вот как-то так, мне кажется, это хорошая мысль. Спасибо, Матвей.
0: То есть, по сути, андеграунд — это в первую очередь разница в цели. Цель — донести свою мысль, а не продать свою мысль.
2: Ну, в том числе, очень хорошо, да, тоже сформулировала, мне кажется.
0: Хорошо. Борис?
1: Ну,
0: наверняка же есть что-то сказать.
1: Пожалуй. Ну, я бы сказал, что в старом андеграунде я не жил. Я не знаю, что это такое на самом деле. Вот, что такое новое. И скорее это вот почему-то все стремятся дать какой-то... А на что вы похожи? А в каком стиле вы играете?
0: Вот это самое страшное, вот, самое
1: поэтому,
0: обидное для музыкантов.
1: Что такое андеграунд? Это скорее не клеймо какое-то, а состояние души. То есть это не значит, что собрались те, кого никто не слушает, у кого аудитории нет. У нас вот на Яндексе под 300 тысяч прослушиваний, и как бы я вот в андеграунде, да как-то не особо. Вот, поэтому хочется, конечно...
0: Ну, трудно говорить про андеграунд человеку, состоящему в Союзе писателей России.
1: Да, еще раз говорю, это не обременительно, это просто дает мне возможность планку иметь и уже иметь совесть некую, чтобы ниже ее падать нельзя, если мне доверить. поверили вот что-то такое, вот и как-то поверили в меня, то я скорее буду к себе более требователен, буду сам критик себе вот таким серьезным, а не все, все на лаврах попочивать, это не то. Вот, поэтому андеграунд, да, это скорее что-то иное, чем вот что мы слушаем вот постоянно где-то из каждого утюга. Это более глубокое что-то скорее. Вот, как бы это странно ни звучало, андеграунд это действительно глубоко. Ну, как-то так.
0: Факир пишет: на мой взгляд, новый андеграунд потерял глубину. Слишком мало творцов в новом андеграунде.
2: Приходите 15 числа.
1: Да, и подписывайтесь, пожалуйста, на все наши ресурсы, вот и мои, и ребят.
2: Мы постараемся вас удивить.
0: Что я могу сказать? Приходите 15-го, это будет интересно. Ну что, двигаемся дальше. А сейчас я попрошу каждого из наших сегодняшних гостей рассказать, чем уникален именно его проект.
1: Кто тишина
0: готов?
1: Такая.
0: Кто готов, да, первый? Да,
1: задумались.
2: Мы скромные просто никак. Очень. Мы же петербуржцы, тут не принято вот этого.
0: Господа уникальники.
2: Я могу начать, да. На самом деле нам страшно повезло, потому что где бы мы ни выступали, мы абсолютно регулярно слышим именно вот такие отзывы, особенно от людей, которые нас первый раз видят, в том числе либо на каких-то фестивалях, либо вот в небольших городах, где клуб сам по себе является точкой притяжения, и люди приходят, ну, независимо от того, кто там играет, и вот нас там, например, впервые видят.
0: Просто больше некуда.
2: Ну, в том числе, наверное. И очень часто мы слышим отзыв именно о том, что как так, мы ни на что не похожи. И это самый крутой комплимент, который вообще действительно может быть. Ты тоже абсолютно верно подметил, что когда группы с кем-то сравнивают, это, ну не true вообще. Нужно быть как раз вот этим уникальным. Опять же, это не самоцель, это так само по себе получается. И я счастлива от того, что мы регулярнейшим образом это слышим, и правда считаю, что ну, вот я сама с чистого сердца, без всякого вообще снобизма, тоже не могу сказать, что где-то и что-то у нас на кого-то похоже. Поэтому с удовольствием, опять же, повторюсь, будем вас ждать в 13 часов в субботу, потому что живьем мы просто самые настоящие, самые живые, самые непередаваемые. Вот этот оголенный нерв, он абсолютно вот стопроцентно возникает, и вы не пожалеете, обещаем. А потом, как всегда, обнимашки, фотографишки и всякие штуки. Это мы тоже очень любим, поэтому никуда не расходитесь. И мы обязательно все вместе с вами послушаем в зале. И очень будем вас ждать. И музыку обязательно подарим. Очень уникальную.
0: Слушайте, ну, после такого представления, други мои, я предлагаю звончик-то и послушать сейчас.
2: А давайте.
0: А давайте.

теперь течет, как цвет моих счастливых глаз превратился в лед, как вольной поступью шагали те, кого уж нет, и синей птицей называли пачку сигарет.

0: Напоминаю, други мои, 15 августа в 13:00 на фестивале внутри города Звонтия не пропустите. А здесь в чате у меня замечательный вопрос, который я не могу не задать. Потрясающий вопрос, спасибо за него. Потеряла. Вот, юзер 948 спрашивает. Вопрос ко всем. На каком самом странном предмете приходилось ставить автограф?
1: Это вообще хит-парад, да.
0: Вспоминайте.
1: Не, ну деньги и паспорт регулярно, но это уже не странно, мне кажется. Это настолько сейчас популярная тема, да, что в андеграунде так уже мейнстримово ставить автографы в паспортах и на деньгах.
0: Борис?
2: Ну, я почему-то ставил на барабанных палочках,
1: во, точнее,
2: на коробке спичечной, там, ну, на чем угодно. Ну и, соответственно, на людях.
0: На людях,
2: так скажем.
0: У меня было на рубашке, на груди, но вот реально самый странный, вот для меня это был топ странности, на чужой книге.
1: О, это вообще,
0: вот
1: да.
0: Это был полный улет. Матвей?
3: Документы.
0: Так, понятно. Вот интересно, почему документы? Первое, что, ну, единственное, что всегда с собой, что было.
1: Мы для этих целей всегда возим с собой очень бюджетный, разноформатный мерч, на котором можно писать. И фломастер у нас тоже всегда с собой. То есть, как бы, тут двойная такая взаимовыручка получается. Нам небольшая копеечка за счет того, что люди соглашаются нас поддерживать, а им на память не только автограф, но еще и что-то осмысленное, да, что они смогут себе оставить, где-то там поставить, повесить, приклеить, послушать. Ну, смотри, какой формат, да, этого мерча был реализован в данном концепте. Но это, кстати, на мой взгляд, вообще самая правильная методика получения и раздачи автографов, когда это имеет отношение к артисту. Они вот как-то рассказывал, такая история интересная. А как это? Мне прям интересно стало. Если честно, можешь вот просто кратко рассказать, как так произошло?
0: А произошло совершенно фантастически, на мой взгляд. Это был полный вынос мозга. У человека была с собой книжка, которую он купил в магазине, совершенно книжка, не имеющая отношения к поэзии. Нет, не Библия, а какая-то проза. Причем проза, по-моему, классика была какая-то.
1: А то есть он уже умер, автор, все в порядке, да?
0: Не знаю. Не очень помню, честно говоря, потому что я настолько обалдела от самого факта, что почему я должна расписываться на чужой книге. Человек говорит, ну, у меня больше нет ничего, у меня совсем больше ничего нет, мне прям не на чем. Я уж не стала говорить, что, в принципе, можно было и мою книжку купить так вот по-честному. Ну,
1: скромность,
0: ладно.
1: Я говорю, петербуржцы слишком скромные.
0: Ну, во-первых, я не всегда беру на собой на мероприятия книжки, во-вторых, это было далеко от тех мест, где они продаются, но как бы, ладно. Но это было, конечно, да. Я постаралась расписаться так, чтобы это не затрагивало текст книги, какие-то выпускные данные или еще что-то. Думаю, ну, ладно, нашла пустое место, расписалась на пустом месте. И теперь оно не пустое, теперь оно вот такое историческое. А я хочу спросить у группы «Матвей Алерт», который у нас сегодня присутствует аж в двух лицах, Матвей и Сергей. Чем уникален ваш проект и что он дает людям? И почему этот относительно рок-проект именно на рок-фестивале?
3: Ну вот как раз основная уникальность, что мы представлены в двух лицах, и эти оба лица на сцене поют. Всегда одновременно поем вместе вдвоем. Также это небольшой состав музыкантов, у нас всего 3 человека. И плюс на данный момент это всегда небольшой эффект неожиданности, потому что все песни, которые у нас есть в сети, это альбом 22-23, выпущен с моим старым еще детским, неокрепшим юношеским голосом, совершенно другими аранжировками и так далее и тому подобное. А в данный момент мы переаранжировали полностью материал и вот поем теперь вдвоем.
0: Угу. то какая главная идея вашего творчества, вашего проекта?
3: Доносить прекрасные песни.
0: Ну, вполне себе. Вполне себе благородная цель. Ура. Хорошо, тогда дальше вопрос ко всем гостям. На ваш взгляд, этот фестиваль, что он дает именно зрителям, и чего, на ваш взгляд, не хватает современному человеку, зачем он придет на этот фестиваль?
2: Да, пожалуй, я, наверное,
0: давай,
2: отвечу. Да. И, наверное, объединю еще вопрос, почему наша группа уникальна. Потому что у нас творчество все наше вот, объединяет людей, и делают это люди, не небожители. То есть не хватает, я считаю, искренности. Это самое, на мой взгляд, сейчас важное. И искренность, она заключается не только в том, что ты исполняешь на сцене, как ты исполняешь и сам проживаешь эти же песни заново, а еще и общение вне сцены. То есть не сел куда-то сразу в машину и уехал, а вот есть возможность и сфотографироваться, и показать, потому что люди приходят, многие даже стесняются подойти, потому что думают, что вот мы такие вот звезды. Нет. А то, что у нас действительно не стыдно за песни, вот, и то, что они идут от души, и они много претерпевают вообще вот самоцензуры изначально. Поэтому получается выжимка такая, концентрат просто и искренности, плюс и драйва. И у нас все-таки вот, у нас, меня сколько? У меня 5 человек, да, у нас. Евгений Штец, Кирилл Заулевский, Арсений Втюрин, Ирина Сорокина. Ну и я, собственно, я все это дело закрутил, замутил. И люди, которые в меня поверили, они не нанятые люди, они по любви. То есть, как в фильме ДМБ, у солдата нечего взять, от того и искренность отношений.
0: Вот на самом деле это самое ценное, когда это команда единомышленников, а не нанятые музыканты. Это действительно дорогого стоит.
2: И каждый выкладывается, потому что каждый работает, у них свои проблемы есть, соответственно, это сложно иметь коллектив, быть в коллективе. Вот. Но я считаю, что ты вот оставляешь, когда свои работы, свои трудности какие-то, выходишь на сцену и выплескиваешь весь это, свою боль, свое вот это вот негодование, свои какие-то страхи, все, все это здесь, сейчас, и ты сам освобождаешься, и люди это видят, а людям это нужно. Потому что, например, такие песни, которые как ключики, которые помогают действительно жить. Потому что если ты идешь, и ты чувствуешь, что вот как бы хочешь какую-нибудь, грубо говоря, песню припить к этому моменту, где-нибудь на стене выложить картинку, нет такой песни. А вот такая, которая именно, извините, сердце задевает, вот, это рассмеяться, да, пошутить, балаган устроить, истерику на сцене, это просто. Но фантик показать, это просто. Но еще и конфетка должна быть. Соответственно, вот мы стараемся еще и вызвать не только смех и радость, но еще и искренние слезы для очищения души. И все наши тексты – это, по сути, о добре и внутренних противоречиях, и все евангельские ценности. Соответственно, мы просто стараемся, чем живем, чем дышим, то и отдаем. Поэтому «Сердце Тру» — это такая команда, которая стоит вашего внимания.
0: Звоньте.
1: Я по впечатлениям. Вопрос в чем у нас был?
0: Вопрос был в том, что на этом фестивале для себя найдут зрители и чего не хватает современному человеку.
1: А тогда немножко, наверное, тоже докручу, ну, дополню мысль Бориса. Абсолютно согласна с тем, что сейчас, в принципе, это такой... такая тенденция очень мне непонятная и не близкая с тем, что и творчество, и музыка, и фестивали переваливаются на сторону развлекалово, что это фон под какое-то, ну, приятное времяпрепровождение без мысли, да. И фестивали нового андеграунда, в том числе фестивали внутри города, они ровно об обратном. То есть это та музыка, которая лечит. Поскольку, ну, в принципе, любой думающий человек, многое знание, многое печали, ему нужно это куда-то изливать и с кем-то разделять, и такой фестиваль — это как раз возможность увидеть, что ты такой не один, отойти от края этой пропасти, почувствовать вот это единение, что это не одиночество, а единочество, что все эти люди, они тоже думают так же, ну, или в ту же сторону, да, что все это очень заживляет. Все...
0: То есть такой терапевтический эффект.
1: Терапевтический, как мы придумали это с твоим коллегой на предыдущем эфире. Привет господину Коровину. Потому что, ну, мне кажется, это вообще в современной, в такой именно андеграундной музыке, которая... от души и от сердца, опять же, как сказал Борис, она, ну, из другого места, в общем, не нужна, мне кажется. Это не музыка и не творчество, это что-то другое. Она лечит, она помогает. И тем, кому этого не хватает, вот этой чистоты души, да, это действительно может быть больно, потому что это оголенно, это больно точно так же и для музыкантов. Но это правильно, потому что это настоящее, и нельзя это скрывать и закапывать. Обязательно приходите, это помогает.
0: Матвей?
3: За счет того, что на фестивале представлены разнообразные, разноплановые, разножанровые артисты, это для людей возможность услышать кого-то нового для себя, открыть и как раз получить это единение и единомыслие с какой-то новой группой, с каким-то новым коллективом.
0: Ну что, друзья мои, а сейчас я предлагаю послушать Матвей Алерт. Слушаем.

0: Вот, друзья мои, прекрасная демонстрация того, насколько разные исполнители и артисты будут на фестивале внутри города. Напоминаю, что группа «Матвей Алерт» будет 16 августа. Поэтому не пропустите, не поленитесь, сходите оба дня, это будет большое впечатление этого лета. Уж поверьте, человеку, который был на всех фестивалях. Ну, я имею в виду на фестивалях внутри города, а не вообще на всех фестивалях. Тучи пишет: «Виктория, следите ли вы за реакцией зала во время выступления или полностью уходите в свой материал?» Ни то, ни другое, дорогой Тучи. Я, наверное, полностью ухожу во взаимодействие с залом. Не то, чтобы я подстраиваюсь под реакцию, не то, чтобы я полностью ухожу в свой материал. Я все-таки не для себя пою или читаю. Я полностью ухожу вот в это вот, вот этот энергетический обмен. Так что приходите, приходите, поменяемся энергиями. Тучи спрашивает, что бы вы поменяли в организации фестиваля, если бы вас попросили? О, а вот это вопрос для всех. Господа артисты.
1: Трудно ответить. Всегда это сюрприз. Вроде ожидаешь одного.
0: Опытный выступающий.
1: А потом оказалось, что не оказалось.

0: Матвей?
1: Анастасия все так прекрасно делает, что тут поменять-то нечего.
0: Так что так, дорогой Тучи. Приходите на фестиваль, сами убедитесь.
2: Логичный вывод.
0: Да, да, я напомню, что 15 и 16 августа в клубе Sound, это Севкабель, кожевенная линия, дом 40, с 13 часов, запоминайте, пожалуйста, с 13 часов начнется фестиваль и будет весь день до самого вечера. Будут хедлайнеры, будут крутые команды, менее известные, но это пока. И сегодня вы их слышали, я уверена, что запомните, и да, вы когда-нибудь придете на их сольники в этом клубе. Ну и не только их. Да, да, да, я до сих пор вспоминаю те времена, когда поэты собирали стадионы, когда авторы-исполнители один с гитарой собирали стадионы, это было здорово, и я вам скажу, что сейчас есть и поэты, и авторы-исполнители, которые вполне этого заслуживают, и которые вполне в состоянии выдержать такой концерт, и это здорово, и очень жаль, что сейчас этот формат не популярен. А надо, чтобы был популярен. Поэтому, други мои, не пропускайте, в том числе и акустические концерты, в том числе и акустическую сцену фестиваля внутри города. Кстати, акустическая сцена тоже будет 2 дня. И я могу сказать, что там будут очень интересные авторы-исполнители, очень интересные поэты. И сейчас я не только про себя. Вот. Смотрите афишу, действительно, вы там для себя очень много интересного найдете, откроете. Там есть авторы-исполнители, которых я давно люблю и знаю, и, честно говоря, с удовольствием их слушаю. Вот, так что присоединяйтесь, присоединяйтесь, присоединяйтесь. Времени у нас остается мало. Что хочу сказать? Конечно, я не все вопросы из чата зачитала, потому что у нас время, к сожалению, ограниченное. Но большое спасибо, что вы нас слушаете, вы нам пишете, и это действительно... Это, кстати, об единении. Я надеюсь, что вам было интересно, что вы с удовольствием слушали наших гостей, и как музыкантов. Я очень надеюсь, что 15 и 16 числа мы с вами очно увидимся, и вы придете посмотреть на этих замечательных людей, не только на них. Группа ВКонтакте есть, фестиваль андеграунда. Так что... Кому интересно, заходите, смотрите афишу. У меня на странице выложена афиша. У всех, наверное, наших сегодняшних гостей на страницах обязательно выложены афиши.
2: Все непременно.
0: Так что подписывайтесь, не теряйте наших гостей. Что еще хочу сказать? Кроме того, что 15 и 16 августа в клубе Sound пройдет фестиваль нового андеграунда внутри города, еще я вас хочу пригласить, други мои, кто хочет прекрасно провести день и у кого есть время, приезжайте 18 августа в Выборг. Днем можно прекрасно погулять по городу, а в 18.00 в легендарной библиотеке Алвара Алта на проспекте Суворова, 4 в Выборге, в 18.00 начнется мой сольный вечер, который называется «Быть». Там будут книги, там будут стихи, там будут песни, там будут разговоры, там будет много очень интересного. Я надеюсь, мы там с вами встретимся тоже. А еще для всех тех, кто так долго меня про это спрашивал, кто писал, кто на концертах спрашивал, теперь настало время, и я вам отвечаю с полной на то уверенностью. 16 сентября... В клубе «Кроличья лапка». Это 8-я советская, дом 4А. 16 сентября с 19.00. Возвращение живых концертов другой среды. Культовый проект и культурный проект. Подчеркиваю, культурный проект. Другая среда снова выходит в живом формате. Так что 16 сентября я вас всех приглашаю. Будут сюрпризы. Конечно, будут сюрпризы. Какая другая среда без сюрпризов? Даже название совсем другая

0: сказка. И это будет совсем другая сказка, друзья мои. Приходите, не пожалеете. Ну, не могла я в прямом эфире другой среды не сказать про другую среду, правильно? Тем более, что вы можете за месяц планировать свое время. Будет открытый микрофон для тех, кто хочет прийти пообщаться вот в творческом формате. Ну и, конечно же, будет выступление другой среды, будут номера другой среды, и это будет шоу. Не такое пока масштабное, как «Внутри города», который пройдет 15 и 16 августа, но тоже ничего. Так, меня тут спрашивали по поводу почитать. Раз у нас большая сцена представлена, ну давайте я тогда отчитаюсь, так сказать, как акустическая сцена. Что вы услышите на акустической сцене, знаете? Мне пришла в голову мысль, раз меня спросили почитать, да? Я была на всех фестивалях внутри города. Еще когда он начинался, еще когда был жив кластер на биржевой линии, когда был клуб «Время Н», Меньшиковский сад, клуб назывался, и Анастасия Мурзич делала первые фестивали как раз вот в этом пространстве. Было две сцены. Одна на улице как раз сад Меньшикова и «Время Н». Я была и там. Это было очень круто. Это был фантастический звук. Меня тогда поразило поразил этот масштаб этого фестиваля. Казалось бы, на таком ограниченном пространстве такой неограниченный поток энергии. Это было очень здорово. И фестиваль продолжается, он растет, он развивается, он становится более известным, более популярным. И я надеюсь, что мы еще отпразднуем 10-й фестиваль, 20-й фестиваль, 30-й фестиваль, 50-й фестиваль. И я искренне это желаю и Анастасии Мурзич, и самому фестивалю, ну и участникам фестиваля, конечно. Так вот, к чему я это все начала говорить? Я прочитаю первое стихотворение, которое я читала на самом первом фестивале, вот как раз в саду Меньшикова. И второе стихотворение будет написанное, достаточно свежее, которое я буду читать на этом фестивале. Ну, в качестве такой затравочки, да? К тому, что будет на фестивале, на акустической сцене. Итак. По дорожкам синих вен бродит стынь. Под ногами тонкий лед, скользкий путь. Танцевала безрассудство метла, выгоняя здравый смысл за порог. По губам цветет усмешки полынь, по рукам течет усталость ртуть. Метя в боги, выгораешь дотла, головой об стену боль, но не впрок. Пробежала по спине стайкой дрожь, по тебе ли этих крыльев размах? Сомневаешься? Примерь на свой крест. Если вровень, значит точно твои. Всем страданиям цена медный грош. Да и коты, набродившись в потьмах, и смирение познав, и протест, околеешь на колу колеи. Повезло родиться? Жди свою смерть, понемногу раздавая свой срок. Отметаться, отметая не суть, наглотавшись и болот, и пустынь, хорошо бы и поспеть, и посметь, заблудившись навсегда между строк. Под ногами тонкий лед, скользкий путь, по дорожкам синих вен бродит стынь. Ну и то, что будет на этом фестивале. Она соврет и будет петь печаль свинцовых песен, бесконечную молитву, покорно сдаться продиктованному ритму, дурным примером стать, приняв пустую битву, в которой больше никто никого не жаль. Она соврет, и горлом выйдет ком словесных снежностей, рождающих лавину, почти что целый и живой наполовину. Уже научен бить ногой в лицо и в спину, ища лазейку в небеса тайком. Она соврет, судьбу испив до дна, на дне уверовав, и в вере разуверясь, впустить в себя ожесточение на нерест. В змеистых венах, вызнав правду, зреет ересь, смертей-то множество, но жизнь одна. Всему всегда настанет свой черед. Слепящих истин хороводятся метели, душа и мечется, и мучается в теле. Она приходит, светел лик и гладко стелет. Она надежда, и она соврет. Вот такая и не только будет акустическая сцена на замечательном фестивале внутри города, который пройдет 15 и 16 августа. Внимание, со скольки?
1: 13:00.
0: С 13 часов. Кожевенная линия, дом 40. Приходите в 12:45, не пожалеете. Ну что, други мои, на этом другая среда на сегодня заканчивается. Но только на сегодня. Мы с вами встретимся снова, прощаться сильно не будем. Опять же, 16 сентября мы встретимся живьем. 9 сентября мы будем снова с вами в эфире. Перед зеркалом новый сезон начнется, я думаю, с октября. И это будет феерический сезон. Ну, а пока. Еще раз. Сегодня у нас в гостях были Вероника ВВС, голос, гитара и автор песен команды «Звонтия», которую вы услышите на фестивале 15 числа с 13:00. Не пропустите. Борис Большаков, вокалист и автор текстов рок-группы «Сердце Тру», которую вы тоже услышите 15 августа, но чуть позже. Также у нас в гостях были Матвей Ильин и Сергей Буренков. Это замечательный проект «Матвей Алерт», которые играют 16 августа на фестивале «Внутри города». И тоже, други мои, не пропустите. Вы видите, насколько разные, насколько интересные коллективы. Так что до встречи на фестивале «Внутри города». И не только. Я рада, что вы с нами. Спасибо нашим гостям.
2: Благодарю, спасибо.
1: Спасибо большое, замечательный эфир. Спасибо всем, кто подарил нам самое ценное в свое время. Спасибо, Виктория, это было очень интересно.
0: Спасибо, Радио Шок, что мы в эфире. Спасибо, Анастасии Мурзич, за замечательный фестиваль. И спасибо вам, друзья мои, за то, что вы нас слушаете, и за то, что вы придете на фестиваль «Внутри города» 15 и 16 августа к 13:00, а лучше к 12:45. Ну что ж, други мои, до встречи в эфире и не только.
2: До встречи.
1: До свидания.
3: До свидания. До свидания.
2: Подписывайтесь, у нас скоро клип уже готов.
0: И не только.
2: Увидимся.
4: Настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио

слушаешь Шок. Радио Шок. Радио

стволе березка, лопа, лопа, лопа, лопа, березка.

сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.